0: Помощь ты, помощь ты. Шина, шина. Мутопу, мутопу, мутопу. Пихром, пихром. Сидели меня, выбили, катастрофы, катастрофы. Тихо напивилось, напивилось. Можно это парить, не то мэлло, не то мэлло. Не то мэлло, не то мэлло, не то мэлло. Не то мэлло, не то мэлло. Demokrasi.
1: Ανεβαίνει, ανεβαίνει.